0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
1: Всем привет, я Настя Кравченко. Слушайте мою песню на «Радио Витебск».

0: реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.
2: Всем привет, я Алена Ланская. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: 41 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Coming home.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. В современной белорусской лыжной акробатике имя Анны Деруга звучит все громче. Ее путь в большой спорт начался в 7-летнем возрасте, когда родители привели активную девочку в секцию фристайла. Этот вид спорта подкупил своим разнообразием. Здесь были и батут, и акробатическая дорожка, и бассейн, и лыжи. Первая олимпийская попытка засверкать на пьедестале состоялась для юной спортсменки в 22-м году. Но, как известно, не все сразу. Аня завершила борьбу на ранней стадии. Зато уже в следующем году белорусская звездочка блеснула на Кубке чемпионов в Москве. Да так, что ослепила абсолютно всех. Вчерашняя юниорка сенсационно взяла золото, обойдя более опытных соперниц. В этом году, имея олимпийский опыт за плечами, Аня снова отправилась в составе «Звездной семерки» на игры в Италии. Увы, повторный заход суперрезультата не принес, несмотря на очень достойное выступление спортсменки. Но мечты держать в руках олимпийское золото не покидают фристайлистку. Собственно, как и мечты прыгнуть с парашютом. Спокойно проводить время девушка не может, ну или не хочет. Зато все экстремальные развлечения как раз для нее. Если не считать за экстрим пауков, потому что тут даже бесстрашная Аня бессильна, бежит дальше, чем видит. Также можно сказать и про отношения. И сама не рассказывает ничего, и подсмотреть не дает. Социальные сети спортсменки наполнены красивым визуалом. То заснеженные горы и Аня на лыжах, то жаркий песок и прилив океана, но никакого намека на отношения там не мелькает. Поэтому пожелаем нашей Ане побед на новых стартах, а Радио Витебск и рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
0: «Вива Виктория». Наша музыка на Радио Витебск.

0: В Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Когда фастфуд может быть полезным, сколько лет авокадо и что можно приготовить из этого фрукта? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Употребление фастфуда в умеренных количествах раз в неделю может принести пользу для нервной системы, считает диетолог Дарья Русакова. Употреблять такую еду лучше в первой половине дня. По словам специалиста, даже в популярных сетях можно найти полезные блюда. Она советует отдавать предпочтение тем из них, которые изготовлены из рыбы и морепродуктов. Кроме того, чтобы снизить калорийность, нужно пить напитки без добавления сахара и не газированные, отметила диетолог. По ее словам, речь идет о чае и кофе. Смузи – популярный вид пищи, но не все можно добавлять в это блюдо. Так для смузи отлично подходят ягоды, фрукты, цельные злаки и орехи, молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности. А вот от добавления сахара в напиток следует отказаться. Диетологи отмечают, что смузи можно приготовить в качестве полезной альтернативы десерту или как перекус. Учитывая калорийность, смузи нужно рассматривать как жидкое блюдо. Преимущество смузи перед свежевыжатыми соками состоит в том, что пищевые волокна, которые входят в состав фруктов и овощей, при отжиме не удаляются.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Авокадо – отличный помощник для борьбы с авитаминозом, лишними килограммами и плохим настроением. Ведь оно является рекордсменом по количеству полезных веществ. В 1998 году фрукт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт. История авокадо началась в далекой Мексике. 10 тысячелетий назад древние ацтеки собирали плоды авокадо в лесах и использовали их в качестве пищи. Позже они стали выращивать деревья вблизи своих жилищ, отбирая лучшие экземпляры. Ацтеки высоко ценили плоды авокадо, обладающие высокими питательными качествами. Они также приписывали этому фрукту свойства афродизиака. После завоевательных походов испанских конкистадоров авокадо стало известным и в других государствах мира. Авокадо также называют аллигаторовой грушей из-за сходства твердой кожуры плода со шкурой этой рептилии и лесным маслом из-за кремовой консистенции спелого фрукта.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Мякоть авокадо используется в кулинарии для приготовления салатов, холодных закусок, бутербродов. Идеально этот фрукт сочетается с рыбой. Авокадо можно и запекать. Несложное блюдо при наличии этого фрукта можно приготовить на завтрак. На 4 порции нам понадобится 2 спелых авокадо, 2 ломтика белого хлеба, 4 яйца, зелень. Хлеб измельчаем с помощью блендера до состояния крошки. На смазанной оливковым маслом сковороде сначала минуты 3-4 обжариваем пару зубчиков очищенного и раздавленного чеснока. Затем его убираем и высыпаем крошки. Обжариваем до золотистого цвета. Перекладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и солим. Затем на сковороде поджариваем яйца так, чтобы серединка оставалась немного сырой. Очищенные от кожуры половинки авокадо смазываем лимонным соком, солим, затем щедро обваливаем в хлебных крошках. В получившиеся лодочки выкладываем жареные яйца, сверху посыпаем зеленью. Думаю, вам придется по вкусу такое сочетание. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио видят. Реклама.
2: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают у Витебска и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области составит плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу.

0: Третий. Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом. Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Вы выбрали профессию, прошли сложный путь от вступительной кампании до государственного экзамена. Пришло время ставить новые цели, создавать прочную основу будущего, достойного и обязательно счастливого, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что впереди у выпускников много событий, и каждая из них станет наставником, имя которому жизненный и профессиональный опыт, формирующий характер и волю для решения самых амбициозных задач. Глава государства пожелал выпускникам вузов веры в себя, ярких побед и вдохновения на новые достижения во благо родной Беларуси.
1: В мире.
2: Франция остановила атомные реакторы на фоне рекордной жары, которая уже унесла жизни людей. В стране подтвердили как минимум 18 смертей, связанных с жарой, и не менее 40 человек утонули, пишет Евроньюз. В Германии, Испании, Португалии и Швейцарии также ожидается аномальная жара, уже начинающая парализовывать повседневную жизнь. Сотни школ закрываются или сокращают занятия, а движение поездов, в том числе в Париже и Брюсселе, урезано, чтобы снизить риск поломок.
1: Новости региона.
2: Накануне в Витебске в летнем амфитеатре определили победительниц городского конкурса «Витебская красавица». В год белорусской женщины было принято решение провести городской конкурс «Витебская красавица», который впервые состоялся в 1989 году. Всего на участие в нынешнем конкурсе поступило более 100 заявок. Самой молодой участнице было 18 лет, самой старшей – 74 года. Свою элегантность, грацию и харизму в финале продемонстрировали 21 представительница прекрасного пола, которая целый месяц готовились к выступлению. Жюри определило 3 победительниц. В номинации «Витебская красавица мисс» победу одержала Альбина Жорова. В номинации «Витебская красавица миссис» – Мария Великанова. И в номинации «Витебская красавица гранд миссис» – Светлана Левина. Каждой участнице присуждается титул «Витебская красавица 2026». И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ООО «Теплоэнергетик» город Витебск требуется на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Ты что это сделал?
3: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Всем привет! Это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск.
1: А вы снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Галина Захарова. Доброе утро. На чемпионате мира по футболу в 16-й игровой день прошли 6 матчей. Французская сборная на стадионе в США разгромила Норвегию со счетом 4-1. Сенегал разгромил Ирак, выиграв 5-0. В группе H Испания минимально обыграла Уругвай 1-0. Матч Кабо-Верде и Саудовской Аравии завершился без голевой ничьей. В группе G Бельгия разгромила Новую Зеландию 5-1. Встреча Египта и Ирана завершилась ничьей 1-1. Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион сборной Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее Франции. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги состоялись первые поединки 13-го тура. Футболисты Барановичей на своей арене сыграли в ничью с Мозырской Славией 1-1. Во втором матче дня Дзержинский Арсенал с таким же счетом завершил встречу с футболистами Гомеля. 4 встречи состоятся сегодня. Лидер первенства Минская Динамо примет гостей из Витебска. Идущий вторым действующий чемпион страны МЛ Витебск сыграет на своей арене с Нафтаном. В Жодино Торпедо Белаз будет соперничать с Батэ, а в Бресте местная Динамо встретиться с футболистами Минска. Заключительные матчи пройдут 28 июня. Сыграют пары Ислыч-Белшина и Днепр-Неман. Спортсмены клуба «Брест-Волга» стали обладателями Суперкубка Беларуси по пляжному футболу. В Кировске в поединке за первый трофей нового сезона брещане уверенно победили «Щучин» со счетом 9-1. После игры за Суперкубок в Кировске сегодня и завтра пройдут поединки стартового тура 19-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме участников суперкубковой встречи в турнире «Могилевский ЦОР», «Витебский Юркас», «Гродно-Облспорт», «Кировский клуб Дюшор ЦОР» и дебютант национального первенства «Молодечинский Металлург». Два дуэта из Беларуси вышли в финалы в синхронных прыжках на батуте на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарской Арозе. Лучший результат среди 18 дуэтов у мужской квалификации показали наши Андрей Буйлов и Станислав Яскевич. В женском отборе со второго места из 17 в финал прошли белоруски Виолетта Бродиловская и Яна Лебедева. Призеры в синхронных прыжках определятся сегодня, а также сегодня в Швейцарии состоятся полуфиналы и финалы в индивидуальных прыжках. Свои программы покажут 6 представителей Беларуси. И на этом о спорте пока все.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».
4: Take it to the first now.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Ты что это сделал?
6: Заказал карту онлайн.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
8: Всем привет. Я Никита Белько. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Беларусь решительно осуждает любые акты насилия, направленные на мирных жителей. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при программе ООН по окружающей среде Дмитрий Красовский во время участия в 174-м заседании комитета в штаб-квартире ООН в Найроби, сообщили Белта в пресс-службе МИД. Пресс-секретарь МИД Беларуси выступил с заявлением в связи с созывом Беларуси срочного заседания Совбеза ООН. Постпред Беларуси решительно осудил любые акты насилия, направленные на мирных жителей, подчеркнув необходимость безотлагательного, объективного и беспристрастного расследования этой трагедии. Дипломат отметил, что защита детей, защита гражданского населения – это та несущая конструкция, без которой рушится вся архитектура международного сотрудничества.
0: Беларуси.
1: Не позволить повториться самым страшным страницам истории. Участники 4-го международного антифашистского конгресса собрались накануне в Минске. Площадка собрала гостей и экспертов из 36 стран, в том числе из тех, что сегодня нельзя назвать дружественными, но их представители понимают опасность реваншистских настроений. Для Минска, как наследника поколения победителей, тема противодействия фашизму особенно актуальна. Участники конгресса посетили мемориальный комплекс «Тростенец». По итогам форума делегаты обратились с заявлением к мировой общественности и приняли совместную резолюцию.
0: В мире.
1: В результате землетрясения в Венесуэле число жертв увеличилось до 920, пострадали 3360 человек. На данный момент зафиксировано в общей сложности 300 автошоков. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Ранее министр внутренних дел Венесуэлы сообщал, что государству нанесен огромный ущерб. Разрушены более 100 зданий, в связи с чем пострадали около 70 тысяч семей. В стране введен режим чрезвычайного положения. СМИ уже назвали землетрясение сильнейшим из происходивших в стране с 1900 года.
0: В Беларуси.
1: Сегодня в Беларуси стартует прием документов на целевое обучение. Чтобы получить высшее образование с гарантированным трудоустройством, абитуриенты должны заключить договор о целевой подготовке с заказчиком кадров. Список таких организаций и предприятий находится в общем доступе с мая. Размещены они на специально разработанной интерактивной карте для абитуриентов. В этом году утверждено около 6300 целевых мест. Наибольшее количество выделено на специальности медицинского, педагогического, инженерного и аграрного профилей. Формат проведения целевого приема не изменился. С 27 июня по 2 июля прием документов. Далее будущих специалистов ждут внутренние вступительные испытания. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 74-22».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. И после

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
7: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
8: Салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушай наши песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
8: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Возможно, когда-нибудь в отдаленном будущем дети будут спрашивать своих родителей, а как появилось телевидение? И те будут им отвечать. Вначале был большой взрыв. Ну, как большой взрыв? Теория большого взрыва. И уже после нее начали появляться различные спин-оффы. С каждым годом их становилось все больше и больше, пока они не захватили все медиапространство и стали тем телевидением, которое мы сейчас знаем. Конечно, это все не точно, но вполне может случиться в какой-нибудь параллельной реальности, вроде тех, по которым путешествуют герои очередного спин-оффа теории под названием «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». И у него появился полноценный трейлер. Сюжет сериала строится вокруг Стюарта Блума. В отличие от «Симпсонов», в «Теории большого взрыва» продавцы комиксов имеют имена. Так исторически сложилось, что он, а точнее одна из его версий в параллельной реальности, сломал новое изобретение Шелдона и Леонардо. И теперь над мультивселенной висит угроза уничтожения. И единственный, кто может разрулить проблему, это сам Стюарт с верным друзьями, геологом Бертом, подружкой Денис и небезызвестным Барри Крипке. К своим ролям вернутся Кевин Зусман, Брайан Посон, Лорен Лепкус и Джон Росбоуи. За создание сериала отвечают те же люди, что и сделали теорию, Чак Лори и Билл Прэдди. Премьера сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» состоится 23 июля.
1: За кадром.
0: Warner Brothers выкатила официальный трейлер мистической мелодрамы «Практическая магия 2», где главные роли вновь исполнили Николь Кидман и Сандра Буллок. Но чтобы женская аудитория не скучала, в актерский ансамбль сиквела пригласили Ли Пейса. Действие фильма разворачивается спустя 25 лет после событий первой части. В центре сюжета семья Оуэнс, которой предстоит столкнуться с новой бедой после того, как раскрывается важная тайна, связанная с историей их рода и происхождением их магии. Когда дочь Салли начинает раскрывать давно скрытые семейные секреты и обнаруживает у себя собственные темные способности, семья оказывается втянута в многопоколенческую борьбу за то, чтобы наконец разрушить проклятие, преследующее их род на протяжении многих веков. Премьера намечена на сентябрь.
1: Длинный дубль.
0: Лили Джеймс исполнит главную роль в «Сезонах» новом фильме ужасов Дрю Хэнкока, который создается при участии студии Amazon MGM. В 2025-м Хэнкок снял свою первую полнометражную ленту, фантастический триллер «Компаньон», в котором главные роли исполнили Софи Тейчер и Джек Куэйд. Источником нового режиссерского вдохновения стал вирусный рассказ «Как мы с женой купили ранчо», который сначала появился на платформе Reddit, а позже был адаптирован в полноценный роман. Оригинальная история рассказывает о муже и жене, купивших ранчо своей мечты. Однако они не догадались заранее проверить недвижимость на одержимость древними духами. Вскоре выясняется, что для усмирения сверхъестественных сил необходимо проводить ритуалы по одному с наступлением каждого нового времени года. Проблема лишь в том, что с каждым разом ритуалы становятся все более безумными. Ну а Лили Джеймс известна нам по ролям в диснеевской «Золушке», сериале «Война и мир» и боевике «Малыш на драйве». Также она исполнила главную роль в еще не вышедшем фильме «Скалолаз 2». И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные, без комиссии.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

Витебске полдень. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. В эфире Радио Витебск, полуденный выпуск новостей. Следующий форум регионов Беларуси и России пройдет в 2028 году в Смоленской области. Об этом сообщила председатель Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, передает Белта. По ее словам, был большой конкурс среди регионов, которые хотели пригласить своих белорусских коллег. Однако на сегодня принято решение провести следующий форум в Смоленской области, что давно предлагал губернатор этого российского региона. Валентина Матвиенко пояснила, что решение провести очередной форум в 2028 году обусловлено объемом подписанных документов, которые требуют времени для практической реализации. 13-й форум регионов Беларуси и России проходил в Минске и Минской области.
1: В мире.
2: Перемирие на Ближнем Востоке вновь со всей наглядностью показало свою хрупкость, сообщает Ньюсбай. США нанесли ряд ударов по иранским целям. Были уничтожены хранилища ракет и беспилотников по берегам Ормузского пролива. Эта атака, утверждает Пентагон, стала ответом на недавний обстрел американского судна. Из Тегерана по поводу нынешних ударов уже прозвучало грозное заявление. Конфликт на Ближнем Востоке может вспыхнуть с новой силой в любой момент. Но, несмотря на очередные удары по иранским целям, Вашингтон заявляет, что придерживается положений меморандума о взаимопонимании с Ираном и намерен продолжить мирные переговоры. Консультации между Ираном и США в Швейцарии возобновятся уже в понедельник. Намибия требует от Германии репараций за геноцид. ФРГ уже признала геноцид племен Геррера и Нама на рубеже 19-20 веков, а также принесла официальные извинения, рассказал генпрокурор Намибии. Следующий этап – выплата репараций. Volkswagen планирует сократить по всему миру в ближайшие годы до 100 тысяч рабочих мест, сообщает менеджер магазин со ссылкой на собственные источники. В среднесрочной перспективе могут быть закрыты 4 завода Volkswagen в Ганновере, Цвикау, Эмдене, а также предприятия Audi в Некарзульме.
1: В Беларуси.
2: В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Высокая температура воздуха и перепады атмосферного давления отрицательно сказываются на самочувствии водителей. Они быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. От перегрева может появляться головокружение, вялость и сонливость. Все это повышает вероятность совершения ДТП. Госавтоинспекция ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует водителям не находиться долгое время за рулем, контролировать свое самочувствие, метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями отказаться от поездок, не связанных с крайней необходимостью, брать дорогу питьевую воду и необходимые лекарства. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ОАО «Теплоэнергетик» город Витебск требуется на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67-77-18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
4: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
3: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. На 13-м форуме регионов Беларуси и России подписано соглашение между правительством Омской области и Витебским областным исполнительным комитетом. В Витебской области упраздняется ряд населенных пунктов, а спасатели Витебского района усилили контроль за местами отдыха и купания. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Авто выбирай на бутик «Автобай».
8: Авто продавай на бутик «Автобай».
7: Авто меняй на бутик «Автобай».
8: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 3500 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
9: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
10: Всем привет, это Варзан. Слушайте мои треки на Радио Витебск.

0: 0%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о новостях нашего региона. На 13-м форуме регионов Беларуси и России подписано соглашение между правительством Омской области и Витебским областным исполнительным комитетом об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях. Также по итогам пленарного заседания подписана дорожная карта по реализации соглашения с правительством Орловской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве на 2026-2028 годы, информирует телеграм-канал «Витебская область официально». Ряд населенных пунктов упраздняется в Витебской области. Об этом информирует национальный правовой интернет-портал. В Шарковчинском районе Витебской области упраздняются хутор «Теплая гора» и деревня Пестуны Бельдюкского сельсовета, хутора Мурашина, Липова, Красная Горка, Гузоватка, Германовичского сельсовета, деревни Дубники, Ятелевщина, Иотского сельсовета, деревни Изобелина, Лужковского сельсовета. Решение вступает в силу 27 июня 2026 года. В Витебске открылась фотовыставка «Фестиваль крупным планом», которая стала частью праздничного календаря событий. Экспозицию подготовил фотоклуб «Двина». В выставочном зале «Духовской круглик» представили 40 снимков, сделанных в разные годы фестиваля. На фотографиях яркие выступления артистов, искренние эмоции зрителей и моменты, которые обычно остаются за кулисами. Экспозиция предлагает взглянуть на славянский базар в Витебске глазами как фестивальных фотографов, так и простых прохожих через необычные ракурсы, игру света и живые эмоции. Посетить экспозицию смогут все желающие в течение месяца.
0: Новости региона.
1: Спасатели Витебского района усилили контроль за местами отдыха и купания. По 28 июня они проводят специальное профилактическое мероприятие «Водный дозор», направленное на предотвращение несчастных случаев на реках и озерах, повышение культуры безопасности среди отдыхающих и обучение их правилам поведения у водоемов. Спасатели напоминают, что у водоемов категорически запрещено оставлять детей без присмотра, заплывать за буйки и купаться в запрещенных местах, употреблять алкоголь перед купанием, нырять с непредназначенных для этого сооружений и подавать ложные сигналы бедствия. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».
3: И

0: 1 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: реклама. В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «БелДжи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Совбез ООН 29 июня проведет заседание в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми. А в Витебске вручили городскую премию «Витебчанин года». Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 70.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
5: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: И другие ценные призы. Угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте Шодрия Бай, совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрия дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Мам! Пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея класс.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, сообщает Белта. Переговоры с президентом России сегодня запланированы и даже в расширенном составе, сказала пресс-секретарь. Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате тет-а-тет. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусского-российского взаимодействия в различных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с атакой беспилотника на автобус, перевозивший белорусских детей. Об этом сообщила РИА Новости, исполняющая обязанности постпреда РФ при Всемирной организации Анна Евстигнеева. Встречу назначили на 29 июня в 22:00 по минскому времени. Участники Совбеза намерены обсудить обстоятельства инцидента и возможные меры реагирования на произошедшее.
1: В Беларуси.
2: Запреты на посещение лесов введены в трех районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. На фоне жаркой погоды ограничения введены практически на территории всей страны. Без каких-либо ограничений попасть в лес можно только в семи районах Витебской области: Брасловском, Верхнедвинском, Глубокском, Докшицком, Мёрском, Полоцком и Шарковщинском. В Минлесхозе уже неоднократно отмечали, что такие меры принимаются при третьем классе пожарной опасности, чтобы снизить риск возникновения природных пожаров. При этом пешие прогулки, а также сбор грибов и ягод остаются разрешенными. Вместе с тем запрещается въезд на территорию лесного фонда на автомобилях, а также разведение костров и использование мангалов.
1: Новости региона.
2: Сегодня в Витебске состоялась торжественная церемония вручения городской премии «Витебчанин года». В этом году почетного звания удостоены 9 человек. Каждый из них своим трудом и талантом делает наш город лучше. Среди обладателей почетного звания «Витебчанин года» ректор Витебского областного института развития образования Ольга Лопатинская, учредитель футбольного клуба «МЛ Витебск» Артем Леонов, руководитель ансамбля «Зорька» Наталья Чернюк. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. ОАО «Теплоэнергетик» город Витебск требуется на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата отдельно-премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67-77-18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня в Витебске и по области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 68%. А завтра, в воскресенье, 28 июня, синоптики обещают в нашем городе и по области малооблачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем плюс 29-30. По области максимальная температура днем достигнет 34 градусов по Цельсию. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами заусёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь сегодня стала площадкой для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной. Стартовала приемная кампания для абитуриентов-целевиков. А ГАИ предупреждает об ограничении движения транспорта сегодня в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
7: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».
8: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.

0: и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Беларусь сегодня стала площадкой для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной, передает Белта. Наша страна, неизменно подтверждая свою миролюбивую позицию, предоставляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры, площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Как сообщалось вчера, стороны передали по 160 военнопленных. Сегодня же в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе вновь гуманитарный обмен. Из Украины в Россию возвращаются 7 мирных жителей, столько же человек отправляются в Украину.
0: В мире.
1: По последним данным, число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего накануне вечером вблизи Токио, возросло до 6 человек. Местные власти также зафиксировали обрушение стен и частичное разрушение отдельных зданий. Эпицентр землетрясения находился в районе горы Фудзи. В настоящее время продолжается оценка ущерба и мониторинг сейсмической обстановки в регионе.
0: Беларуси.
1: Сегодня стартовала приемная кампания для абитуриентов-целевиков, сообщает ОНТ. Планируется набрать около 6300 студентов. В топе медицинские, инженерные и аграрные специальности. Информирование в этом году усилили. Заказчики кадров обязаны публиковать данные о выделенных местах на своих сайтах и консультировать абитуриентов. До 2 июля продлится прием документов. С 4 по 10 июля пройдут вступительные устные и практические испытания. А до 12 июля абитуриенты будут зачислены. Главный подход в таком обучении – практикоориентированность, чтобы период адаптации на первом рабочем месте был минимальным и эффективным. С начала купального сезона в Беларуси погибли 44 человека, в том числе 5 детей, сообщила пресс-служба МЧС. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. И рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега.
0: Новости региона.
1: И внимание, телеграм-канал ГАИ Витебщины сообщает, что сегодня в связи с проведением праздничных мероприятий в Витебске будет ограничено движение транспорта. С 16 до 17.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по отчетной стороне Московского проспекта от улицы Чкалова до улицы Ленина. В связи с проведением праздничного салюта в период с 22.45 до 23 часов 15 минут будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Победы до площади Свободы. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 4 рубля 45 копеек за 180 граммов. Сыр плавленый Минчанка 4 рубля 99 копеек за 1 килограмм.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Коротко о главных событиях. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. В Витебске состоялось открытие скульптурной мини-композиции, приуроченной к 35-летию фестиваля «Славянский базар». А республиканский бал выпускников пройдет сегодня в футбольном манеже Минска. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсман, сообщает Белта. Переговоры с президентом России сегодня запланированы и даже в расширенном составе, сказала пресс-секретарь. Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу на Валдае в формате тет-а-тет. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе.
1: Новости региона.
2: Сегодня в Витебске состоялось торжественное открытие скульптурной мини-композиции «Человечка с венком из васильков на голове и микрофоном в руках», приуроченная к 35-летию Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, передает Белта. Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 1052-летия Витебска. Поселился мини-человечек ростом всего около 35 сантиметров у входа в Центр культуры Витебск, где находится дирекция фестиваля. Кстати, это не первый такой арт-объект в нашем городе. Ранее в разных его уголках появились аналогичные, которые также имеют важный атрибут – василек, влюбленные, фотограф, художник, хранитель истории, путешественник и другие. Почти 2 километра торговых рядов развернут на республиканском празднике Купалье. Александрия собирает друзей в Шкловском районе 11 июля. Об этом сообщили в Главном управлении торговли и услуг Могилевского облсполкома. В этом году в торговом обслуживании праздника примут участие 180 субъектов хозяйствования всех форм собственности. Будет представлено 250 торговых объектов. Планируется организация 3500 посадочных мест. Как отметили в Главном управлении торговли и услуг, гостям праздника по традиции будет предложен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
1: В Беларуси.
2: У тех, кто уже закончил вузы и держит диплом в руках, сегодня большой праздник – республиканский бал выпускников. Площадкой проведения в этом году выбран футбольный манеж. Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы этот вечер точно остался в памяти. Вечером в Минске соберутся лучшие из лучших со всей страны. Те, кто только что перелистнул студенческую страницу и готов вступить во взрослую жизнь. А соберет их вместе республиканский праздник «Наша история». Торжество, которое станет поистине точкой отсчета их нового пути. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
8: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
9: Приветствую всех на волне Радио Витебск, у микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю, а также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
10: Спорт FM. Доброе утро, Америка.
9: Лето в разгаре, кубки НХЛ и НБА вручили, а теперь началась настоящая карусель. Тренерские назначения, ранние трансферы и, конечно, драфты. Давайте по порядку, только самое интересное и обсуждаемое. Начнем с НХЛ. Главная новость недели – Торонто Мэйпл Ливс наняли нового главного тренера Джима Хиллера. Парень пришел из Лос-Анджелес Кингс, где его уволили всего пару месяцев назад. Теперь он будет работать с суперзвездами вроде Остина Мэтьюза и Уильяма Ньюландера. Болельщики в Торонто уже шутят – «Хиллер, не облажайся, или мы тебя быстрее уволим, чем в LA». Это смелый ход нового ген-менеджера Джона Чайки. Он явно хочет перемен. А еще Ливс выиграли лотерею драфта и получили первый пик на NHL Draft 2026, который как раз проходит с 26 по 28 июня в Буффало. Главный кандидат – Гэвин Маккена из Penn State. Все уже обсуждают, возьмут ли его или выберут кого-то неожиданного. Чайка любит сюрпризы, так что ждем интриги. Еще одна тренерская новость – Веган Golden Knights наняли Райана Крейга главным тренером. После финала Кубка Стэнли, который выиграла Каролина, в Вегасе решили обновить штаб. Крейг – молодой специалист, и фанаты уже гадают, сможет ли он вернуть команде былой драйв. Плюс в лиге продолжаются разговоры о других вакансиях. Например, в Эдмонтоне до сих пор ищут тренера, а Майк Бэбок официально очищен от обвинений и может вернуться в НХЛ. Интересно, кто его возьмет? Старый, добрый, жесткий стиль. Может, кому-то пригодится. Свободное агентство в НХЛ стартует 1 июля, но уже сейчас ходят слухи о возможных сделках. Винсент Трочек из Рейнджерс сменил агента. Это может намекать на скорый контракт или обмен. А в Аризоне, или как там теперь, продлили контракт тренеру Андре Труни. Команда готовится к драфту и хочет стабильности. В общем, НХЛ уже в преддверии драфта кипит. Все ждут, кто станет новым лицом лиги. Теперь NBA. Неделя выдалась драфтовой. NBA Draft 2026 еще идет. И главный герой AJ Дайбанса ушел под первым номером в Вашингтон Уизардс. Парень – один из лучших проспектов за последние годы, и DC уже празднует. На втором месте Даррен Петерсон в Юта Джаз. Он уже на пресс-конференции сказал, что готов работать и есть чип на плече. Болельщики Юты в восторге. Наконец-то молодой талант. Нью-Йорк Никс, свежие чемпионы NBA, имеют пики 24, 31 и 55 в драфте. После победы в финале над Сан-Антонио Спёрс, серия 4-1, Джейлен Брансон MVP 45 очками в решающей игре. Они ищут глубину состава. Интересно, кого они выберут? Молодежь для скамейки или ветерана? А Остин Ривз уже переподписался с Лейкерс. Это одна из главных сделок недели. Лейкерс явно хотят сохранить своего нового Коби. Свободное агентство в NBA тоже стартует скоро, 30 июня. И уже есть первые новости. Си-Джей Макколум продлил контракт с Атланта Хокс на год. Трей Янг подписал большой контракт и остался в Вашингтоне. Или перешел туда. Новости говорят, что он в DC. А Йодо Сунуму переподписался с Миннесотой, а Леброн Джеймс и Джеймс Харден – главные свободные агенты. Все ждут, куда они двинутся. Леброн в 41 год все еще в игре. Это уже легенда. Личные новости. После финала NBA в Нью-Йорке до сих пор празднуют парад чемпионов. Прошел с размахом. В НХЛ после победы Каролины Андрей Свечников и другие в восторге. А датчане Фредерик Андерсон и Николай Эллерс впервые подняли кубок. Круто, когда вся их страна празднует вместе с ними. В общем, неделя получилась насыщенной, тренерские рокировки в НХЛ, драфт в NBA, с топ-проспектами вроде Дайбанцы и первые контракты. Лето только начинается, а уже есть о чем говорить.
1: Спорт FM.

0: Чемпионат мира 2026. Второй тур подарил первые сенсации, первых героев и первые футбольные трагедии. Если кто-то думал, что чемпионат мира только разгоняется, то второй тур группового этапа доказал обратное. Здесь уже есть все. Разгромы, сенсации, досрочные выходы в плей-офф, провалы фаворитов и футболисты, которые внезапно решили стать супергероями. Начнем с Бразилии. Бразильцы выглядят так, как будто приехали не играть, а забирать кубок. После победы над Гаити они спокойно разобрались и с Шотландией 3-0. Главным героем стал Винисиус Джуниор, который оформил дубль и фактически вывел свою команду в плей-офф с первого места в группе. А еще на поле снова появился Неймар за последние 900 с лишним дней. Кажется, Бразилия постепенно превращается в ту самую сборную, которую все боятся. Но если у Бразилии праздник, то у шотландцев все гораздо грустнее. После такого поражения они уже не хозяева своей судьбы и теперь вынуждены считать таблицы, разницу мячей и надеяться на помощь других сборных. Любимая футбольная забава – калькулятор вместо мяча. Еще одна яркая история – Марокко. Африканцы устроили настоящий триллер в матче против Гаити. По ходу встречи они дважды проигрывали, но в итоге победили 4-2. Представляете состояние болельщиков? Сначала хватаешься за голову, потом за сердце, а потом уже прыгаешь по комнате от счастья. Эта победа отправила марокканцев в плей-офф вслед за Бразилией. Очень уверенно выглядит и сборная США. Американцы сначала разгромили Парагвай 4-1, потом спокойно обыграли Австралию 2-0 и уже гарантировали себе первое место в группе. Причем сделали это настолько уверенно, что последний матч группы для них фактически превращается в тренировку с элементами футбола. Одним из главных провалов второго тура пока можно назвать Турцию, да и всего чемпионата мира. Турки уступили Парагваю, серьезно осложнили себе жизнь. Теперь вместо спокойной подготовки к плей-офф приходится считать варианты и надеяться на чудо. А ведь перед турниром многие эксперты называли их темной лошадкой чемпионата. Пока что лошадка явно заблудилась. Причем насовсем. Турция уже покидает чемпионат. Отдельно стоит отметить Германию. Немцы без лишнего шума уже решили свои вопросы. Победа над Кот-д'Ивуаром со счетом 2-1 стала второй подряд, и Германия одной из первых оформила выход в следующий раунд. Самое удивительное, что теперь они могут позволить себе даже поберечь лидера в заключительном туре. Немцы снова выглядят как команда, которая долго запрягает, но потом едет очень быстро. А вот Япония решила напомнить всему миру, что азиатский футбол давно вырос. Японцы буквально уничтожили Тунис со счетом 4-0. Это один из самых крупных результатов второго тура. После такого матча многие начали всерьез говорить, что Япония способна пошуметь не только в группе, но и в плей-офф. Среди сенсаций нельзя не отметить Южную Африку. Команда впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира. Для мировых грандов это обычная новость, а для южноафриканцев событие национального масштаба. Там сейчас, наверное, празднуют так, как будто уже выиграли этот турнир. Если говорить о героях турнира, то пока на первых ролях Винисиус, который уже включился в гонку бомбардиров вместе с такими звездами, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд. Бразилец выглядит невероятно заряженным и, похоже, решил доказать всем, что готов стать главной звездой чемпионата. Вообще, второй тур показал одну важную вещь. Фавориты постепенно начинают наводить порядок. Бразилия, Германия, США уже чувствуют себя комфортно. Но при этом хватает и сюрпризов. Некоторые команды, которые считались проходными, неожиданно цепляются за очки. А кое-кто из фаворитов уже оказался на грани вылета. И самое приятное для болельщиков – впереди третий тур. А это значит, что нас ждут матчи, где кто-то будет бороться за первое место, кто-то за путевку плей-офф, а кто-то за последний шанс не улететь домой. Так что если второй тур был разогревом, то самое вкусное на этом мундиале только начинается.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Бывает.
1: Пока на Мундиале все дерутся за каждую минуту на поле, один бельгийский футболист решил, что семья важнее. Жереми Доку улетел с чемпионата на пару дней, потому что жена рожала. И вот тут начался настоящий цирк во французском эфире. Ведущая Франс Пьерон в прямом эфире чуть не взорвалась. Она возмутилась. «Меня это особенно бесит. Участие в чемпионате мира – это шанс всей жизни. Сотни игроков убили бы за твое место, а ты все бросаешь, чтобы присутствовать при родах? Извините, но отец там вообще ни к чему не нужен. Он просто статист». Она даже добавила, что не знает, то ли это потому, что она женщина, то ли у нее немного странная душа и нет сердца. Круто, да? Прямо в эфире заявила, что мужик на родах — это как лишний реквизит в кино. Рядом сидел бывший боксер Брахим Асулум и не выдержал. Нет, ничего такого он не сделал. Он спокойно ответил, как это мы ни к чему не нужны, а кто поддерживает женщину. А, чемпионат мира можно выиграть, можно провалить, он пройдет и забудется, а ребенок у тебя на всю жизнь. Вот это я понимаю, мужик с головой. Не стал орать, просто сказал по делу. А Франс Пьерон, судя по всему, решила, что роды — это как сходить в магазин за хлебом. Пришел, постоял в сторонке, ушел. А теперь самое главное. Жена Доку родила успешно сына в лондонской больнице. Малыша назвали Прейс. И представляете, рядом с ней все это время был сам Жереми. Он на пару дней покинул расположение сборной Бельгии и прилетел в Лондон. Поддержал жену и увидел рождение сына. А уже вечером снова возвращался в Сиэтл и вышел на тренировку с командой. Вот это я понимаю. Приоритет расставил правильно. Шутки шутками, но история получилась показательная. Французская телеведущая считает, что чемпионат мира важнее рождения собственного ребенка, а бывший боксер и сам Доку показали, что иногда нужно просто быть человеком. В современном футболе все кричат про профессионализм и команду, но когда дело доходит до семьи, вот тут и видно, кто чего стоит. Доку, кстати, один из ключевых игроков Бельгии на этом чемпионате. Он мог бы спокойно остаться, и никто бы слова не сказал, но он выбрал сына. И честно, это выглядит гораздо круче, чем любые голы и победы. Друзья, в Африке разгорелся настоящий скандал. Африканские болельщики из разных стран ненавидят свою же сборную ЮАР. И не просто так. Они даже объединились в соцсетях, чтобы болеть за Мексику в матче открытия. Вся Африка будет против южан, пишут в комментариях. Представляете, свои против своих. Это как если бы мы на Евро-турнире болели за какую-нибудь сборную Испании против своих же белорусов. Полный цирк. Почему такая ненависть? Причины в основном политические и с остринкой. Фанаты обвиняют ЮАР в том, что они якобы в жеребьевку квалификации. Мол, им достались удобные соперники – Лесото и Зимбабве, которые в лояльном регионе. А в решающем матче победа над Руандой 3-0. И тут уже пошли слухи о подкупе. «Незаслуженно попали на ЧМ», – кричат болельщики из других африканских стран. ЮАР для них как богатая соседка, которая всегда получает лучшее место за столом, а остальные стоят в очереди. Но есть и другая версия – банальная зависть. ЮАР – единственная страна из Африки, которая когда-либо принимала чемпионат мира в 2010 году. И вот теперь они снова на Мундиале, а остальные африканские сборные смотрят со стороны. Почему опять они? Вот и весь хейт. Это как в компании друзей. Один всегда выигрывает в лотерею, а остальные только завидуют и шепчутся за спиной. Перед стартом ЧМ африканские фанаты реально объединились в соцсетях. Тысячи людей из разных стран пишут, что будут болеть за Мексику и праздновать их победу. Вся Африка против ЮАР. Вот такой девиз. Мексиканцы, наверное, в шоке. Мы думали, что едем играть против одной команды, а тут целый континент за нас. А южноафриканские болельщики в ответ только посмеиваются. Пусть завидуют, мы все равно круче. Со стринкой скажу, Шотландия хотя бы пьяными в лодках уплывают, а тут африканские фанаты сами себе враги. Вместо того, чтобы поддерживать своих, они дружно голосуют против. Это как если бы мы на Евро болели, ну вот, как я и говорил, за какую-нибудь Англию или Францию. Полный абсурд. Но с другой стороны, футбол — это эмоции, и когда команда попадает на Мундиаль нечестно, по мнению соседей, вот и вспыхивает такой огонь. В итоге матч открытия ЮАР против Мексики был не просто игрой, а настоящим шоу. Африканские фанаты в соцсетях уже наготовили мемов и кричалок против южан. А южноафриканцы отвечают: «Мы на чемпионате мира, а вы нет». Вот и вся зависть. Кто окажется прав, увидим на поле. Тем более ЮАР вышли в плей-офф Мундиаля.
0: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Цифра недели.
1: Второй тур чемпионата мира уже подарил кучу рекордов. Давайте разберем самые интересные в цифрах. В Англии в стартовом составе вышли игроки из 10 разных клубов. Впервые в истории Мундиаля. Представляете, сколько тренеров сейчас в шоке? Кто вообще эти парни? А вот Ламин Ямаль из Испании стал вторым после Пеле подростком моложе 19 лет, который открыл счет в матче на Мундиале. Парень просто вышел и забил, как будто в дворовой футбол играл. В Германии Денис Ундав после выхода на замену набрал 3+2 в двух матчах. Повторил рекорд чемпионата по голам и ассистам со скамейки. Вот это запасной. А канадец Джонатан Дэвид оформил хет-трик и стал вторым игроком из зоны Конкакаф после 1930 года, кто это сделал на Мундиале. Первый из Ювентуса с 1982 года. Теперь в Турине гордятся. Криштиану Роналду из Португалии забивал на 6 ЧМ подряд. Абсолютный рекорд. Он обошел Эйсебио и стал лучшим бомбардиром Португалии на Мундиалях с 10 голами. Дедушка в 41 год. Год все еще в деле. Уважение. А Эрлинг Холланд из Норвегии забил 4 мяча в 2 турах и стал лучшим бомбардиром в истории своей страны на чемпионате мира. Норвежцы теперь молятся на него как на бога. Лео Месси из Аргентины – рекордсмен по пробитым 7 и незабитым 3 пенальти на чемпионатах. У него уже 18 голов на мундиалях, а еще он забил в 6-м матче подряд. Повторил рекорд Жиорзиньо и Жуста Фонтена. Аргентина с ним просто нереальная. Иран вышел самым возрастным составом в истории чемпионатов мира. 32 года и 181 день в среднем. Пенсионеры на поле, но держатся. А вот турки установили антирекорд. 62 удара за 2 матча и ни одного гола. Это уже искусство. Столько бить и не попасть, надо постараться. Марокко в матче против Шотландии отдали 601 точный пас. Рекорд среди африканских сборных с 1966 года. А парагваец Омар Альдеренте за полный матч отдал всего один точный пас. Антирекорд с начала статистики. Один пас за 90 минут. Это подвиг. Бразилия выставила самый старый состав на чемпионатах мира с 1962 года. 30 лет и 190 дней. Старички, но все равно бразильцы. Вот такая неделя рекордов, друзья. Кто-то бьет, кто-то не попадает, а легенды вроде Роналду и Месси продолжают писать историю. Чемпионат мира в самом разгаре.
0: Спорт FM. Радио Витебск.
2: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Пока в спорте все думают о тактике и голах, тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен показал настоящий приоритет. После победы в матче он первым делом рванул на трибуну обнять и поцеловать свою жену Аникен. Никаких пресс-конференций, никаких интервью, просто побежал к любимой. Красиво, правда? А история у них особенная. 25 лет назад, в 2001 году, во время тренировки Копенгагена, у Столе случился сердечный приступ. Сердце остановилось на несколько минут. Клиническая смерть. Врачи чудом вернули его, а Аникен тогда было всего 23-24 года. Она одна тянула двоих маленьких детей и помогала мужу с тяжелым восстановлением. Столе позже говорил: «Жена до сих пор не может спокойно об этом говорить. Меня поразило, как она справилась в таком юном возрасте. Она была его главной опорой». В 33 года Столе закончил карьеру футболиста и стал тренером. Аникен всегда была рядом и в трудные моменты, и в радостные. На этот мундиаль она, конечно, приехала поддержать мужа и команду. И после победы Столе показал, что главное в жизни не только трофеи, но и близкие люди. Вот это я понимаю. Настоящий мужчина выиграл матч, а первым делом к жене. Не каждый так может. Аргентинский журналист Энрике Макая приехал на свой 18-й чемпионат мира подряд. Ему 91 год, и он не пропустил ни одного мундиаля за 68 лет. Вот это я понимаю преданность. Впервые Макая попал на чемпионат мира в 1958 году в Швецию. Дорога была сплошным адом. Из Буэнос-Айреса до Мальмё. Самолет, поезд, автобус и два парома. Аргентина тогда вылетела после разгрома 1-6 от Чехословакии. Но журналист не сдался и поехал дальше. А на этот мундиаль в США, Мексику и Канаду, он сначала не планировал ехать. Но агрегатор такси Cabify полностью оплатил проживание и сделал крутую рекламу. Энрике пытается купить билет на самолет, а потом просто заказывает такси из Аргентины в США. С юмором получилось. Сам Макая считает лучшей командой в истории чемпионата мира не Аргентину, а Нидерланды 1974 года. Гол Марадонной рукой он называет рукой дьявола, а лучшим игроком всех времен Альфредо Ди Стефано. С легендой они познакомились еще в детстве. Ди Стефано жил в 50 метрах от дома Макаи и часто заходил в их семейный киоск. Вот это преданность, друзья. 91 год, а человек все равно едет на мундиаль. Мы иногда ленимся на матч любимой команды сходить или съездить, а этот дедушка 18 раз подряд, раз в 4 года, поддерживал любимую сборную.
1: Спорт FM. Реклама на радио Витебск.
2: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: FM. Сам себе спортсмен.
1: Пока на мундиале в США, Канаде и Мексике все орут футбол, американцы упорно называют это соккер. Почему они так странно коверкают наш любимый вид спорта? Оказывается, виноват один хитрый английский студент. Давайте разберемся, как это все было. Все началось в Англии в 19 веке. Тогда футбола как единого вида спорта не было. Играли кто во что гораст. И вот однажды парень по имени Уильям Уэбб Эллис во время матча схватил мяч руками и просто побежал с ним к воротам. Представляете, все стоят, а он как вор на базаре. Мой мяч, до свидания. Так родилось регби. Изначально его называли регби-футбол в честь школы, где это случилось. А обычный футбол, где мяч только ногами, стали звать ассоциэйшн футбол, чтобы не путать. И тут на сцену выходит студент Оксфорда Чарльз Рефорд Браунд. Он был умным малым и не хотел каждый раз говорить длинное ассоциэйшн футбол по аналогии с реджер. Так сокращали регби. Он придумал соккер от слова ассоциэйшн. Получилось коротко, удобно и с легкой иронией. Слово быстро прижилось среди болельщиков, попало в спортивные газеты, а в 1907 году даже в The Times. Британцы сначала хохотали, а потом сами начали пользоваться. Но вот прикол, со временем в Англии регби стало просто регби, и уточнять association уже не нужно было. Слово «соккер» британцы постепенно забыли, типичная британская забывчивость. Как забыть зонт под дождем? А вот американцы слово подхватили и не отпустили. В 1905 году в США приехал английский клуб «Пилигримс», и «Нью-Йорк Таймс» написала заметку про английскую команду по соккеру. С тех пор в Штатах футбол — это соккер, а настоящий футбол с руками — American Football. И до сих пор в Австралии тоже говорят соккер, чтобы не путать с австралийским регби. На этом чемпионате мира в США все будут орать соккер, а мы с вами футбол. Американцы, кстати, до сих пор уверены, что это они придумали слово. Нет, ребята, спасибо английскому студенту, который просто не хотел длинно говорить. А Эллис вообще первый нарушитель правил. Если бы его не было, может, и регби не было бы, и соккер бы не родился. В общем, друзья, футбол стал соккером благодаря одному умному оксфордскому студенту и забывчивости британцев. А теперь на мундиале американцы кричат «Soccer Goal!» И мы только посмеиваемся. Кто следующий изобретет новое название? Спорт — это всегда жестокий режим и форма, но я вспоминаю одну легендарную историю из шотландского футбола. 1974 год. Сборная Шотландии на сборах перед чемпионатом мира. После обычного похода по пабам, а у шотландцев это, считай, обязательная часть тренировки, Джимми Джонсон и ребята начали в шутку кидаться камнями. Джонсон, чтобы спрятаться, залез в лодку у причала, а его товарищ Сэнди Джарден зачем-то оттолкнул эту шлюпку от берега. Реальный друг, да? Уплывай, брат, отдыхай. Когда поняли, что Джонсон уплыл в открытое море, началась паника. Попытались догнать на другой лодке, та сразу затонула. Пришлось звать полицию, рыбаков, всех, кто под руку попался. Лодку нашли только ночью. Джимми спокойно спал на дне, как будто в пятизвездочном отеле. Разбудили его, спрашивают: «Да ты что тут делаешь посреди моря?» А он, не моргнув глазом, да вот, решил порыбачить. Классика шотландского юмора. Даже пьяный в лодке на 53 километра от берега, он сохранил чувство стиля. Самое безумное, через три дня этот же Джонстон вышел на товарищеский матч против ГДР. И отыграл, как ни в чем не бывало. Шотландия выиграла 3-0, а болельщики на трибунах уже пели «Что нам делать с пьяным моряком?». Вот это железный характер и настоящий шотландский дух. Напился, уплыл в неизвестность, а потом вышел и забил гол. Сейчас таких историй почти не бывает. Все на режимах, диетах и с фитнес-браслетами. Но, если честно, я бы поставил на кого-нибудь из нынешних шотландцев, из Рейнджерс или Селтика, на подобную историю. Или вот представить, какой-нибудь молодой нападающий после победы в кубке завалился в лодку и уплыл. А через три дня на матч Лиги чемпионов болельщики бы пели ту же песню, только уже в ТикТок. А вы как думаете, кто из сегодняшних игроков мог бы повторить такой подвиг?
0: Спорт FM. Радио Витебск. I am paid to exist.

0: Главный по боям Васек передает информацию. Главное событие – результаты UFC Fight Night в Лас-Вегасе 20 июня. Карт еще обсуждали всю неделю, где было много нокаутов, интриг и статистики. Давайте разберемся. Главный бой вечера – Манл Кейп против Кёдзи Харигури в легчайшем весе. Кейп взял реванш и нокаутировал японца в третьем раунде за 2.42. Помните, как Харигути раньше обыгрывал Кейпа? Теперь португалец отыгрался по полной. Мощный удар и финиш. Статистика – Кейп доминировал по ударам, а Харигути не смог ответить. После боя Кейп в интервью сказал: «Я показал, кто здесь босс». И все в сети взорвались мемами про реванш века. Это был один из самых обсуждаемых моментов недели. Кейп теперь в топе дивизиона и уже зовет на бой с чемпионом. Еще один яркий бой – Наваха Стирлинг против Иона Куталебы в полутяжелом весе. Стирлинг нокаутировал молдаванина во втором раунде за 3.23. Куталеба шел как фаворит, но Наваха просто размазал его ударами. Стирлинг нанес больше точных ударов и доминировал в партере. После боя Стирлинг заявил, что хочет в топ-10, и это уже обсуждают все. Еще один нокаут в Вегасе. Ночь была огненной, шутили фанаты. В легком весе Хайдер Амил встретился с Кристианом Родригесом. Амил взял победу, точные удары и контроль боя. Амил провел больше тейкдаунов и не дал сопернику разыграться. Это был хороший бой для обоих, но Амил вышел на новый уровень. И в соцсетях уже пишут: Амил следующий претендент. Интрига в том, что Родригес был в хорошей форме, но не хватило. Предварительки тоже порадовали. Алессандро Коста нокаутировал Мэтта Шнелла в первом раунде за 2.32. Быстрый и жесткий финиш. Маркус Макги победил Джона Яниса единогласным решением после яркого боя с обилием ударов. Эдгар Чайрс задушил Бруно Сильву в первом раунде. Отличный самбишен. А Челси Чендлер вернулась после перерыва и задушила Присилу Кашуайру в первом раунде. Статистика недели. Много досрочных побед. Вегас снова показал, почему это город нокаутов. Интриги и обсуждения. После карда все говорят о будущем Кейпа. Он теперь в очереди на титульный бой. Стирлинг тоже в топе разогревов. Его нокаут стал вирусным. А про Браул Чимаева и Даниса с предыдущей недели Freedom 250 до сих пор шутит. Чимаев пнул, и вся сцена в драке. Но на этой неделе фокус на новых результатах. Еще одна тема, возможно, и следующие бои. Кейп зовет чемпиона. Стирлинг хочет в топ-10. Статистика недели говорит следующее. В главном карде 3 досрочные победы. Среднее время боя ниже обычного. Кейп улучшил рекорд до 21.6. Стирлинг до 12.2. В целом неделя выдалась активной, даже без большого PPV. Все обсуждают эти нокауты и интриги. В общем, эта неделя в UFC была про реванши, нокауты и новых звезд. Кейп отомстил, Стирлинг блеснул, а Вега снова зажег. Что дальше? Ждем Баку 27 июня. Там будет еще жарче.
1: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай.

0: сегодня я вспоминаю, как Канада в 1985 году впервые пробилась на Мундиаль. И да, не без хитрости, со стринкой и холодным расчетом. До 1986 года канадцы ни разу не играли на чемпионате. Им вечно мешали Мексика, США, Коста-Рика и Гондурас. В отборе 1985 года Канада лидировала в группе и оставалась не проиграть дома Гондурасу. И вот тут канадские чиновники решили, а давайте сыграем не в теплом городе, а на Ньюфаундленде. Остров на севере, средняя температура плюс 10 градусов, дождь, ветер, идеально для гостеприимства. Боссы даже заплатили местному правительству 250 тысяч долларов за организацию матча. Типичная канадская щедрость. Берите деньги, только сделайте холодно. Накануне игры поле залило дождем. Гондурасцы готовились в спортзале местной школы, на площадке для мини-футбола. А атмосфера вокруг арены – два кладбища и тюрьма. Представляете, как гости чувствовали себя? Добро пожаловать в Канаду, парни. Здесь даже могилы ближе, чем гол. Хитрость сработала. Канада выиграла 2-1, оба гола с угловых. Гондурасцы просто замерзли и не смогли ничего противопоставить. Так Канада впервые попала на чемпионат. Позже, в 2010-м, они уже сами принимали турнир, но ту историю до сих пор вспоминают с улыбкой. Шутки шутками, но канадцы показали, что в футболе иногда важнее не техника, а правильный выбор погоды и места. А вы бы поехали играть в такую гостеприимную Канаду? Чем связан Кубок мира и показ мод, расскажу вам про один из самых ярких и странных моментов в истории футбола. 12 июля 98 года, за несколько минут до финала чемпионата мира между Францией и Бразилией на Стад де Франс, вместо привычной разминки или речей на поле вдруг началось настоящее модное шоу. В честь 40-летия карьеры легендарного Ива Сен-Лорана на газон вышли 300 моделей и показали 300 культовых образов его модного дома. Представляете, вместо футболистов стройные красавицы в вечерних платьях, костюмах и шляпках. Над организацией этого безумия работали около 900 человек, а само шоу длилось всего 15 минут. Но какие 15 минут? Главное, его увидели не только 80 тысяч зрителей на стадионе. Благодаря трансляции финала показ посмотрели около 2 миллиардов человек по всему миру. Это одно из самых масштабных модных шоу в истории, которое попало в прямой эфир чемпионата мира. Бразильцы, наверное, думали, мы приехали играть в футбол, а тут подиум. А французы, видимо, решили, почему бы не совместить два главных удовольствие, футбол и моду. Кстати, после всего этого Франция в том финале разнесла Бразилию 3-0. Два гола забил Зидан, и вся страна праздновала. А шоу Сен-Лорана стало ярким воспоминанием. Футбол и высокая мода в одном флаконе. Вот такая история. Иногда перед главным матчем жизни на поле выходит не команда, а целая армия моделей. Кто знает, может, это и помогло французам настроиться на победу.
1: Спорт FM. Реклама.
2: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
3: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
4: Ника. Давайте экономить вместе.
1: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: интересно.
1: Вот самые интересные матчи этой недели. Норвегия против Франции. Главный бой за первое место в группе. Холланд в ударе, а у французов Мбаппе и компания. Норвежцы могут удивить, но французы фавориты. Представляете, если Холланд забьет Мбаппе? Это будет бомба. Уругвай против Испании. Статусная вывеска. Уругвайцы жесткие, испанцы техничные. Здесь может быть упорная борьба. Кто кого переиграет в середине поля. Колумбия против Португалии тоже огонь. Роналду в 41 год все еще тянет, а колумбийцы молодые и быстрые. Дедушка Криш против молодежки. Классика. Панама против Англии. Англичане должны брать свое, но Панама уже показала зубы в группе. Не расслабляться. Иордания против Аргентины. Месси против Иордании. Аргентина должна выигрывать, но Месси в таком возрасте может выдать шедевр. Парагвай против Австралии. Египет против Ирана. Хорватия против Ганы. Алжир против Австрии. Здесь все решит турнирная таблица. Кто-то будет биться за первое-второе место, а кто-то за третье. Оно тоже важно для плей-офф. Что важно помнить, все матчи в группе идут одновременно. Это значит, что в каждой группе будет свой драматичный финал. Третий тур закроет групповой этап 28 июня. И после него мы узнаем всех 32 участников 1/16 финала. Мундиаль всегда обещает интригу и эмоции. Кто удивит, а кто разочарует. Смотрите и болейте. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Напомню, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18:30. А в субботу на часовой выпуск жду всех в 17:00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. А все выпуски программы ищи на сайте радиовитебск.бай.
0: Спорт FM. Радио

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Шодрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Шодрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Шодрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Серому обещали новый велик. Sony – последнюю модель телефона. Максу – крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи «нет» наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: на Радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры Кинг Хоум. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вы с нету рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Запись.

0: Радио Витебск.
1: Повтор программы от 21 июня.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Неоднозначно у нас лето. Радует, что этот уикенд балует теплом. По такому поводу и мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, готовы подбросить тебе приятные поводы в виде топа из 20 лучших композиций волны. Напоминаем, что их поддерживаешь и продвигаешь ты. В обратную сторону это тоже работает. Так что не забывай заходить на сайт radiovitebsk.by.
4: В принципе, все сказала, что и добавить нечего. Поэтому я просто обозначу свое присутствие. И давай уже отправляться. Впереди ждет тройка лучших прошлой недели.
2: Прошлой недели.
3: Третья строчка. Диджей Тиесто и Брианна Грейвс. Beautiful Places.
4: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
3: Первая строчка. Калум Скотт. Леони. Stay. Всего три строчки, а сколько сил было вложено музыкантами, чтобы оказаться на одной из них? А сколько еще минут и часов будет потрачено на это кем-то другим? Узнаем сегодня.
4: Как минимум, в этот нелегкий труд отправляется Маршмеллоу и группа Portugal The Man. Их феникс, конечно, еще не превратился в пепел и восставать рано. Но старт этому треку с аналогичным названием в рамках лучших уже дан.
2: Новинка. 20 место.

0: нашем рейтинге наступил звездный час коллектива Portugal The Man. Работа парней и на 20-й, и на 19-й строчке. Вот что значит коммуникабельность. Dive in the Ocean, которая последнее время выдает не лучшие показатели, была записана в сотрудничестве с Алоком и Зебом.
1: Да, вот теперь название трека Holy Flame и его ситуация в двадцатке полностью сходится. Очередной минус за неделю, и вот оно, 18-е место. Конечно, не дно, но до него уже совсем скоро. Хотя, как говорится, кто-то его достигает, чтобы оттолкнуться.
2: 18-е место.

0: скажет, что минус 2 балла – это немного. А в горячем рейтинге даже такие незначительные падения могут стать фатальными. Это не совсем такой случай. Эбон хоть и в хвосте списка, но пока работе Hello ничего не угрожает.
1: Как и замечательным жизнелюбивым парням. Кункс и Феофилус Лондон с треком Galaxy сегодня взяли для себя две строчки вверх. Не тревожьте этих парней, они на галактическом вайбе.
2: 16 место.

0: Как же нас радует, когда вы организовываете такие теплые приемы новичкам. Залайкали по полной программе The Second Voice и продвинули сингл Let Me Be сразу на 14-ю строчку.
1: Плюс 5 за неделю — это настоящая радость для трека. Особенно, когда он только вчера еще был новичком. Алекс Уоррен явно знает, как работать с набором баллов в рейтингах. Forever Dream, 14-й.
2: 14-е место.

0: 20.
1: Из твоих динамиков по-прежнему звучит волна радио Витебск, и мы продолжаем радовать тебя саунд-контентом. А пока мы здесь расслабляемся и пританцовываем, под лучшие работы хитмейкеров кто-то проживает очередной кризис. Например, Dav и Teams. Их песня «Rain Dance» опять слегка не дотянула.
0: 13 место.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: потихоньку, помаленьку Али Фарбен и Рене Миллер свою копилочку тащат один балл. Кто не спешит, тот успевает. Так что настрой, ребят, понятен. Бодитолк сегодня 12-й.
1: А вот Ербоксу все же стоит слегка ускориться, если планирует покорить вершину. Хотя за 13 недель сингл «Грейсленд» так ни разу и не смог возглавить рейтинг лучших селеб. Сегодня и вовсе вылетел из десятки.

0: 20.
1: Итак, по итогам нижней сетки мы поняли, что ни обвала, ни прорыва здесь нет, а это значит, что самое интересное у нас впереди. Но, как говорится, мы не Доктор Стрэндж, чтобы открывать порталы и не скакать по мирам, поэтому будем поэтапно разбираться. Но все же кое-что мы повторим.
2: 20-я строчка «Маршмеллоу» и «Португал Зе Мэн».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: 20.
1: Складывается ощущение, что на радио Витебск прошел выпускной, а не половина хит-парада. Оценки выставлены, чарт-раннеры отправлены в путь. Как и обещали пару минут назад, впереди новые музыкальные горизонты. Но отправимся в их сторону мы только после того, как минуем самое гиблое место на карте. Внимание, вылет недели.
0: Топ-20. Вылет.
2: Итак, готовим носовые платочки, круассаны и торт Наполеон. Да, будем грустить и заедать потери участника хит-парада. Многие уже поняли, что речь пойдет о дуэте французов Оффенбах. Да, сегодня Miles Away прощается с нами, но таковы реалии большого музыкального мира.
0: Топ-2.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Разгоняем выходной на максимум, хотя некоторые, наоборот, в этот день чуть замедляются. Так вот, мы не изверги, чтобы не дать вам пару минут релаксации. С этим обязательно справится рубрика «Флэшбэк». Давайте там поностальгируйте хорошенько.
0: «Флэшбэк».
2: Смотрим на часы, сверяемся с сеткой рейтингов. В целом мы с тобой уже многое завершили. Осталось только послушать что-то, что могло бы отправить нас в музыкальное прошлое. После вернемся к верхней десятке. Ну а пока, как насчет 2009 года? Если все согласны, начинаем ставить диски. Один из них сейчас, кстати, достаточно сложно найти в оригинале. Но на волне радио Витебск все возможно. Поэтому скоро будем слушать диджея Квалера и Криса Морриса. Сразу после здесь появится парень, по которому сохли все девушки. И почти каждая хотела оказаться главной героиней клипа «Bodies» Робби Уильямса. Ну а все музыканты мечтали об успехе румынского диджея, который в тот год получил золото и не только в нашем чарте. Эдвард Майя и его нашумевший хит «Stereo Love» открывает «Флэшбэк».
0: «Флэшбэк».

0: Если ты все еще здесь, значит, тебе не безразлична судьба музыканта в главном рейтинге волны номер один в регионе. Многих ты и так отлично знаешь, особенно тех, кто с нами уже не первую неделю. Но есть и новички рынка. Презентуем тебе тройку российских исполнителей. Прописавшиеся в наших плейлистах до июля, группа «Руки вверх» открывает этот список и радует синглом «Улыбаешься». В противовес добавляющие драмы нашим будням Сергей Лазарев и Полина Гагарина с песней «Happy End».
1: Что касаемо третьего трека, тут все неопределенно на 100%. Дело в том, что Артем Качер, возможно, писал этот текст для песни в разные периоды жизни, поэтому и название получилось такое «Люблю или ненавижу».
2: ТОП-20. Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: агентства «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
2: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
3: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Повтор программы от 21 июня.
5: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
6: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
5: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
7: Всем классного музыкального вечера желает «Волна» любимого города. Здесь на «Радио Витебск» начинается новый час хит-парада. Слушать лучших вместе с тобой будут Влад Кузьмин и Настя Дроздова. По этому поводу высылаем тебе несколько кандидатов на мировой успех в рамках рубрики «Шазам Глобал».
8: Слушай, спорт творит чудеса. Проходящий мундиаль поднял в топ мира все треки, связанные со спортом и чемпионатом мира. Не поверите, но сегодня мы с вами окажемся почти в эпицентре этих гуляний. Первые два трека — это «Свежак» 26 года. Именно они заряжали Канаду и США в их матчах открытия. Над первым поработали Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, Эй-Джай и Меган Зе Стеллион. Название D&I в скобочках Morten Game. Второй саунд представили Future Tyla и FIFA Sound. Трек Game Time. Ну и на финал классика от Шакиры 2010 года. Вака-вака, This Time for Africa. Кайфуем.

0: десятка.
1: Небольшое отступление прошло успешно. Надеемся, что тебе удалось перевести дух и даже вдохновиться чем-то из новинок. А теперь приступим к хорошо знакомым работам, которые продолжают бороться за твою симпатию. Одна из таких исполнительниц – Brooks XTN. Pay to Exist проявляет характер, продолжая падать, не сдается.

0: Ха, раны списали со счетов Бруно Марса. Он же Бруно, он же Марс. А Марс, как мы знаем, пока не досягаем роду человеческому. Поэтому трек «I Just Made» полезет вверх плюс 3 и с возвращением в верхнюю десятку.
1: Да, чудеса случаются. К сожалению, для других исполнителей работает это и в обратную сторону. Яркий пример – Каллум Скотт и Леони. На прошлой неделе отблески их золотой медали слепили конкурентов, а сегодня коллаб «Stay» становится обвалом недели. Такая вот грусть-печаль.
2: Обвал недели. Восьмое место.

0: Южнокорейцы из BTS за 7 дней особо темпа не сдали. Да, минус один, но не критично же. Тем более, если разбросать потерю на всех, там вообще по минимуму выходит. В общем, занимаемся плаванием вместе и забудем потерянную строчку.
1: Но сразу после плавательной пятиминутки будем разгребать минусовые завалы, в которых погрязли диджей Тиесто и Брианна Грейс. Beautiful Places не такой уж и beautiful, когда застрял в серой зоне.
2: Шестое место.

0: Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан выходят на охоту за новым титулом. По-другому никак не назвать скачок в плюс 4 за неделю. Расступись, народ, Broken String идет.
1: Но впереди планеты всей хотя бы по количеству набранных баллов оказался трек Don't Wanna Go Home и его исполнители Медуза и Генри Камомайл. Поздравляем ребят с показателем плюс 6 и званием «Прорыв».
2: Прорыв недели. Четвертое место.

0: Не, ну вы посмотрите на этих звезд и селеб. Так и норовят катать нас на эмоциональных качелях. Бебрекса и Фейслис были уже за пределами верхней десятки, но буквально за пару недель вновь доказали всем, кто тут главный. New Religion плюс 4.
1: Порадовали лайками и Боба Синклера вместе с Кайзой. Парочка добралась до серебряной ступени горячей двадцатки. Кстати, пока это лучший результат композиции «I Can't Wait».
2: Второе место.

0: 20.
1: Очередной саунд-спринт по местам с 10 по 2. Переходим к самому интересному.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: 10 строчка. Brooks XTN. Paid to exist.
2: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my.
3: 9 место. Bruno Mars. I just made.
1: Восьмая строчка. Калум Скотт и Леони Стейк.

0: Шестая строчка диджей Тиеста Бриана Грейс «Beautiful Places».
1: Пятое место. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман, Катарина О'Райан. «Broken String».
0: Четвертая строчка. «Медуза» и Хенри Кэмомайл. «Don't wanna go home».
1: Третье место. Бебе Рекса и Faceless. New Religion.
0: Вторая строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
2: По пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
1: Претенденты уже здесь, рвутся в эфир, создавая давку. Девочки, не ссорьтесь, трек каждый из вас обязательно прозвучит. Да, сегодняшняя тройка состоит на 90% из девочек. Первая в списке — Шакира. Компанию ей составили те самые 10% мужского присутствия. Берна Бойн, в общем, с ней пел трек. Не простой, а мирового вселенского масштаба, являющийся официальным гимном чемпионата мира по футболу. Название — «Дай-дай». Далее в списке Миша Миллер. Да, это девушка-красотка, и у нее для нас работа — «Хей, на-на-на». Мотив точно узнаешь. Ну и на финал Дара с ее могучим не то заклинанием, не то просто звуками под названием «Бангаранга».
2: ТОП-20.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Наша вечеринка подходит к концу. Автопати тоже будет. Но уже без участия Влада Кузьмина и Насти Дроздовой. Единственное, что нам осталось тебе сообщить в ближайшие несколько минут, так это имена победителей горячей двадцатки.
2: Ну, кого не досчитались в списке? Все верно. Трио «By India», «Хчо» и «Мод». Эти парни берут свое золото волны «Радио Витебск». Их трек «Шаде» стал первым, который мы вспоминаем при упоминании фразы «Музыка лета 2026». Оставляем тебя слушать ТОП-1, ну а сами потихоньку на выход. Влад Кузьмин и Настя Дроздова говорят «Пока-пока».
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Отдыхай под любимую музыку.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон

0: Реклама.
1: Pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Завтра в Витебске и по области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-19, завтра днем от плюс 29 до плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14-19. Максимальная дневная температура достигнет плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14-19. Максимальная дневная температура достигнет плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14-19. Максимальная дневная температура достигнет плюс 34. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.